0: вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 и

весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там,

0: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: дня из сборника «Союз-18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Число зарегистрированных самозанятых за 3 года в России увеличилось более чем в 2 раза. С 8 миллионов до почти 17,5. К концу следующего года их количество может превысить 20 миллионов. Рост связан прежде всего с простой регистрацией. Получить статус можно через приложение «Мой налог». А еще человеку не нужно покупать кассу и подавать декларации. Стоимость сезонной замены летних шин на зимние этой осенью в целом стабилизировалась после роста в первой половине года и осталась на уровне весенних значений. Стоимость комплексной услуги зависит от региона и параметров автомобиля и в среднем по стране составляет 4-5 тысяч рублей. Снизить расходы можно за счет программ лояльности и акций автосервисов. На новогодние праздники российские туристы особенно часто планируют путешествия в Таиланд и Армению. Помимо этого, наши люди планируют отдых в японском Токио и китайском Пекине. Среди отечественных направлений наиболее востребованы Калининград, Владикавказ, Екатеринбург, Сочи и Горно-Алтайск. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике. Он вступил в силу 1 октября. Так, в карточке товара или магазина теперь должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает лишь посредником. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы. В Общественной палате России предложили сделать майские праздники непрерывными. Сделать это можно за счет праздничных дней холодного времени года, например, ноябрьских или февральских. Специалисты отмечают, что многие россияне все равно берут отгулы за свой счет между праздничными майскими днями, чтобы получить весенний мини-отпуск. Дочь Владимира Жириновского Анастасия рассказала, что фонд помощи и наследия ее отца собирается реализовывать проекты по созданию исторического кино. Фонд хочет создавать качественные ленты со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и отказаться от навязанного извне восприятия ряда наших исторических персонажей. Хоккеист Александр Овечкин будет выпускать свое пиво. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. За летний курортный сезон в Сочи посетили 3 миллиона 300 тысяч туристов, а с начала года почти 6 миллионов человек. И бархатный сезон, кстати, продолжается. Сейчас в городе отдыхает 135 тысяч человек. Средняя загрузка объектов размещения составляет 66%. Россиянам посоветовали убрать слова «стрессоустойчивость» и «многозадачность» из резюме. По словам экспертов, они давно превратились в штампы. Сегодня работодатели говорят не столько о стрессоустойчивости, сколько об адаптивности. Вместо этого слова лучше указать, что специалист ежедневно обрабатывал десятки обращений клиентов или запускал новые продукты в сжатые сроки. Еще одно слово штамп – коммуникабельность. Российский хоккеист Александр Овечкин в этом году запустит свой бренд пива под названием «Ови». Одна из крупнейших российских пивоваренных компаний пивоварни «Бочкарев» будет производить данный напиток. А в линейку «Ови» войдут классический лагерь со сбалансированным и освежающим вкусом, легкий лагерь с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
3: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родник дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».
1: Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайный гость.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Вы удивитесь, но знаменитая песня, которая получила широкую известность в 90-е, была написана значительно раньше. Проникновенная композиция Александра Иванова «Боже, какой пустяк» была написана аж в 1989-м. Автором музыки и слов выступил тогда еще начинающий музыкант Сергей Трофимов. И первоначальная версия не совсем вписывалась в его привычный репертуар. И какое-то время Трофимов исполнял ее на концертах в рок-варианте. И вот в 1995-м Иванов и Трофимов решили начать совместную работу. Александр искал новое звучание и был уверен, что его группе «Рондо» нужны кардинальные перемены. Спустя 2 года команда выпускает пластинку «Грешной души печаль», и все песни для нее написал Трофимов. Ну а композиция «Боже, какой пустяк» стала главным шлягером этого альбома. Певец признается, что ему хотелось спеть эту песню простым человеческим голосом. Именно поэтому он настоял на простой аранжировке и спокойной манере исполнения. Результат получился ошеломительным. Публика встретила трек на ура. И композиция по сей день остается визитной карточкой Иванова. А ведь прошло уже почти 30 лет.
1: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
2: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: Катя, блин.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чаевые – привычный атрибут нашей жизни. Но какова их история и почему же чаевые, а не, например, пивные? Для них чаевые – обязательная часть платы за сервис. Для других – жест исключительной щедрости. Но сколько и кому принято оставлять на чай? Но перед этим, пожалуй, легкая историческая справка. Вероятнее всего, культура чаевых появляется в Англии в 17 веке. А затем состоятельные туристы разнесли эту традицию по всему миру. В России же исторически укоренилось выражение «дать на чай». В 19 веке напиток был дорогим и статусным. Пожелать человеку заработать на чашку чая считалось благородным жестом, в отличие от простонародного «на водку». Чаевые, как вы знаете, существуют сегодня в сферах, где качество работы напрямую зависит от личных усилий. Например, в общепите, гостиничном секторе, в транспортных услугах. Универсальной формулы чаевых, конечно, не существует. Но, например, в ресторане золотым стандартом остаются 10% от счета. Неплохой вариант и округление чека. Например, счет на 440 рублей превращается в 500 с учетом чаевых. Это традиционный формат для быстрых услуг. Кофе на вынос, короткая поездка на такси или небольшая курьерская доставка.
0: Очень полезная передача.
2: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Дмитрия Колдуна. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Это одно из самых востребованных пирожных во всем мире. Мягкое тесто, нежнейший крем. Про историю эклера расскажу прямо сейчас. А начиналось все, по мнению историков, во Франции в 16 веке. После свадьбы Екатерины Медичи и короля Генриха II итальянка привезла на новую родину продукты, поваров и своих кондитеров. Тогда-то здесь и появилось блюдо, которое со временем изменилось под влиянием французских традиций и превратилось в эклер. Кстати, с французского название переводится как «молния». И правда, исчезают они со стола, но очень быстро. В нашей стране пирожные, как и все французское, стали популярными в 19 веке. Конечно же, в среде аристократов. И надо сказать, они мало чем отличались от оригинальных пирожных. Но кардинальные изменения происходят в 20 веке. В советские времена в эклера стали добавлять масло и вареную сгущенку. Вообще, привкус сгущенного молока, я думаю, это наш аромат детства. Сегодня же делают совершенно разные эклеры. Подороже, со сливочным маслом, или подешевле, с маргарином. Есть и экзотика, например, с фруктовым пюре.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: идет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: Рок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нишевый. Еще недавно значение слова было понятно абсолютно всем, но внезапно оно стало популярно у зумеров, и его значение слегка отличается от привычного нам. Значение слова «нишевый» в целом понятно. Не претендующий на всеохватность, а занимающий какую-то свою ограниченную нишу. Например, нишевый бренд, нишевые здания. Такие, рассчитанные на узкий круг потребителей. И внезапно в 2025-м слово «нишевый» стало востребовано среди молодежи, а в 2026-м и вовсе стало одним из самых популярных мемов. Понятие «нишевое» вошло в тренды. Им стали обозначать все редкое, уникальное, делающее человека не таким, как все. Например, ходить в магазин со своей сумкой достаточно нишево. В блогах и соцсетях понятие «нишевое» тоже использовалось в прямом значении. Пользователи могли обсудить нишевую видеоигру или нишевое кино. Но, как правило, это слово несло нейтральную окраску. Позитивная она стала совсем недавно. Слово стали применять и к людям. Кто же такой нишевый человек? У него обязательно какое-то интересное хобби. Шахматы, вязание или конный спорт. Проводные наушники, в которых играет нечто не попсовое. Ну а весь гардероб состоит из винтажных вещей.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Крысы атакуют!
4: Ротобор – мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
5: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
6: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69.

0: 937 8 800 333 69 37.
1: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
2: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа Disco Tigovarian.
2: Всем привет, с вами Отпетые Мошенники.
3: Всем привет, с вами группа Фабрика.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте! Вы удивитесь, но знаменитая песня, которая получила широкую известность в 90-е, была написана значительно раньше. Проникновенная композиция Александра Иванова «Боже, какой пустяк» была написана аж в 1989-м. Автором музыки и слов выступил тогда еще начинающий музыкант Сергей Трофимов, и первоначальная версия не совсем вписывалась в его привычный репертуар, и какое-то время Трофимов исполнял ее на концертах в рок-варианте. И вот в 1995-м Иванов и Трофимов решили начать совместную работу. Александр искал новое звучание и был уверен, что его группе «Рондо» нужны кардинальные перемены. Спустя 2 года команда выпускает пластинку «Грешной души печаль», и все песни для нее написал Трофимов. Ну а композиция «Боже, какой пустяк» стала главным шлягером этого альбома. Певец признается, что ему хотелось спеть эту песню простым человеческим голосом. Именно поэтому он настоял на простой аранжировке и спокойной манере исполнения. Результат получился ошеломительным. Публика встретила трек на ура. И композиция по сей день остается визитной карточкой Иванова. А ведь прошло уже почти 30 лет.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
3: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,0.

0: одинаково. И пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платье. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто...
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чаевые – привычный атрибут нашей жизни. Но какова их история и почему же чаевые, а не, например, пивные? Для одних чаевые – обязательная часть платы за сервис. Для других – жест исключительной щедрости. Но сколько и кому принято оставлять на чай? Но перед этим, пожалуй, легкая историческая справка. Вероятнее всего, культура чаевых появляется в Англии в 17 веке, а затем состоятельные туристы разнесли эту традицию по всему миру. В России же исторически укоренилось выражение «дать на чай». В 19 веке напиток был дорогим и статусным. Пожелать человеку заработать на чашку чая считалось благородным жестом, в отличие от простонародного «на водку». Чаевые, как вы знаете, существуют сегодня в сферах, где качество работы напрямую зависит от личных усилий. Например, в общепите, гостиничном секторе, в транспортных услугах. Универсальной формулы чаевых, конечно, не существует. Но, например, в ресторане золотым стандартом остаются 10% от счета. Неплохой вариант и округление чека. Например, счет на 440 рублей превращается в 500 с учетом чаевых. Это традиционный формат для быстрых услуг. Кофе на вынос, короткая поездка на такси или небольшая курьерская доставка.
0: Очень полезная передача.
2: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Константин Донской. Здравствуйте. Это одно из самых востребованных пирожных во всем мире. Мягкое тесто, нежнейший крем. Про историю эклера расскажу прямо сейчас. А начиналось все, по мнению историков, во Франции в 16 веке. После свадьбы Екатерины Медичи и короля Генриха II итальянка привезла на новую родину продукты, поваров и своих кондитеров. Тогда-то здесь и появилось блюдо, которое со временем изменилось под влиянием французских традиций и превратилось в эклер. Кстати, с французского название переводится как «молния». И правда, исчезают они со стола, но очень быстро. В нашей стране пирожные, как и все французское, стали популярными в 19 веке. Конечно же, в среде аристократов. И надо сказать, они мало чем отличались от оригинальных пирожных. Но кардинальные изменения происходят в 20 веке. В советские времена в эклеры стали добавлять масло и вареную сгущенку. Вообще, привкус сгущенного молока, я думаю, это наш аромат детства. Сегодня же делают совершенно разные эклеры. Подороже, со сливочным маслом, или подешевле, с маргарином. Есть и экзотика, например, с фруктовым пюре.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Крысы атакуют!
5: Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
6: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
7: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Ума Турман» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нишевый. Еще недавно значение слова было понятно абсолютно всем, но внезапно оно стало популярно у зумеров, и его значение слегка отличается от привычного нам. Значение слова «нишевый» в целом понятно. Не претендующий на всеохватность, а занимающий какую-то свою ограниченную нишу. Например, нишевый бренд, нишевое издание. Такие, рассчитанные на узкий круг потребителей. И внезапно в 2025-м слово «нишевый» стало востребовано среди молодежи, а в 2026-м и вовсе стало одним из самых популярных мемов. Понятие «нишевый» вошло в тренды. Им стали обозначать все редкое, уникальное, делающее человека не таким, как все. Например, ходить в магазин со своей сумкой достаточно нишево. В блогах и соцсетях понятие «нишевый» тоже использовалось в прямом значении. Пользователи могли обсудить нишевую видеоигру или нишевое кино, но, как правило, это слово несло нейтральную окраску. Позитивная она стала совсем недавно. Слово стали применять и к людям. Кто же такой нишевый человек? У него обязательно какое-то интересное хобби. Шахматы, вязание или конный спорт. Проводные наушники, в которых играет нечто не попсовое. Ну а весь гардероб состоит из винтажных вещей.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: По некоторым источникам, название города Выборг значит «святая крепость».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Крысы атакуют!
2: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
3: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Любимый.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын
4: у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: блатных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет топ-100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Певица Нюша решила отказаться от псевдонима и выступать под своим настоящим именем. Анжелика Агурбаш выпустила новый альбом в формате виниловой пластинки. Сергей Лазарев проиграл Александру Розенбауму в количестве проведенных подряд концертов. А Татьяна Куртукова заявила, что хочет представить Россию на фестивале «Интервидение» больше, чем того хочет Филипп Киркоров. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем пламенный привет и стартуем сегодня с музыкальной рубрики «Спасибо, до свидания». На неделе из «Национальной десятки» выпали следующие композиции. «Кая, желаю тебе». Зары Чапаев «Быть счастливым».
3: Хочешь быть счастливым, просто им будь, ярким и красивым будет твой путь.
2: Антон Самойлов и Шура «Белая стрекоза».
3: Белая стрекоза, любим, стрекоза пути.
2: Ну, любая из этих песен уже на следующей неделе может снова вернуться в горячую десятку радио родных дорог, если, конечно, наберет достаточное для того количество лайков в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ну, а если наберет больше дизлайков, то уже не вернется в «Хит-парад» никогда. Подробности ловите в нашем официальном канале в мессенджере «Макс». Его можно найти по нику «Радио РД» или по названию «Радио родных дорог». Кстати, есть у нас еще претенденты на вылет из национального хит-парада. Парада. Вот, например, Сергей Лазарев и Полина Гагарина «Happy End» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Жители российских городов-миллионников тратят на музыку в среднем около 2000 рублей в месяц, заявляет бюро музыкального маркетинга «Юниверс». В списке затрат подписки, билеты на концерты и сувенирная продукция. Согласно представленным данным, почти 50% опрошенных имеют действующую подписку на сервис «Яндекс.Музыка» и чуть более 15% на сервис «ВК.Музыка». На стриминговый сервис Spotify подписаны 4% аудитории, на Kion Музыку 2,5%, на сервис Звук чуть менее 2%. И столько же людей слушает музыку в Apple Music и в Одноклассниках. Активнее всего за музыку платит молодежь до 25 лет, и чем взрослее слушатель, тем меньше ему хочется за музыку платить. Кстати, в эфире «Радио родных дорог» музыка абсолютно бесплатна. Ну и, кстати, новинка от группы «Градусы» — хит «На ресницах». Сегодня в десятке «Радио родных дорог».

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Три ярких примера внезапного взросления артистов, некогда считавшихся молодежными, в ближайшую минуту. Итак, случай первый. Певица Нюша на днях заявила, что решила сменить свое имя спустя 19 лет после начала музыкальной карьеры. В свои 36 она вдруг поняла, что больше не хочет быть Нюшей. Певица намерена вернуть себе имя Анна Шурочкина, которую получила при рождении и которую сменила в начале своего творческого пути. Случай второй. Певица Зиверт на масштабном петербургском концерте удивила публику не столько своими песнями, сколько кавером на хит Майкла Джексона «Триллер». Он говорит: «Мой кумир с юных лет, а если кому не нравится, то они глупые, недалекие и очень узкомыслящие, озлобленные люди. Мне их жаль», заявила певица Зиверт. Ну и случай номер три. Группа «Моя Мишель» и кавер на хит группы «Иванушка Интернешнл» «Колечко» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о популярных артистах и о новых песнях, которые не всегда становятся хитами. Как угадать, какая песня зайдет слушателям? Это вопрос, на который ответа нет, заявили братья Крестовские из группы Ума Турман в одном из недавних интервью. Музыканты рассказали о недавнем трибьют-альбоме «Звезды считают нас», где песни Ума Турман исполняют разные, в том числе молодежные артисты. Некоторые из них даже приняли участие в сольных концертах группы Ума Турман. И чем дальше, тем больше будет каверов, уверены Крестовские. Ведь в условиях открытого интернета все больше молодежи открывает для себя яркие, наивные хиты 90-х и 2000-х. И на концертах взрослые музыканты видят совершенно юных девчонок и парней, которые подпевают их малоизвестным песням, которые никогда не были хитами радиостанции, которые просто люди нашли при прослушивании разных песен в интернете. Кстати, сюрприз для фанатов группы Ума Турман. Новая песня «Не стой, танцуй» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: Новые песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: 65-летие Государственного Кремлевского дворца будут отмечать в первых числах ноября, где вы думали, конечно же, в Государственном Кремлевском дворце. Не станем заранее раскрывать всех сюрпризов, без которых по определению не может обойтись этот особенный вечер, но уже точно известно, многие прославленные творческие коллективы и самые яркие звезды отечественной эстрады проведут его в Кремлевском дворце, обещают организаторы. Среди подтвержденных участников Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Татьяна Куртукова, Сосо Павлиашвили, Баста, Ярослав Сумишевский, Артик Асти, Денис Майданов, Государственный академический кубанский казачий хор, Академический ансамбль песни и пляски Российской академии имени Александрова, хор Академического ордена за заслуги в культуре и искусстве, ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, Московский государственный академический театр танца «Джель» и тиктокер Хабиб, бороздящий просторы российской эстрады с новой песней «Моя малышка». Сегодня она, кстати, в десятке радио родных дорог.

Эстрада 90-х Татьяна Овсиенко стала гостем пятого отборочного тура шоу «Ну-ка, все вместе». После своего выступления она решила стать одним из экспертов шоу, куда в этот раз понабрали много разных блогеров, которые неважно о чем рассказывают, их отбирали по простому принципу количества подписчиков, чтобы новый сезон популярного музыкального телешоу был как можно заметнее в интернете. Теперь вот прямо и не знаешь, позвали Татьяну Овсиенко как блогера, у которого 12 тысяч подписчиков, или как звезду 90-х, которую помнят миллионы людей. Сама артистка, впрочем, радуется независимо от статуса. Я, говорит, всегда хотела здесь побывать, и вот моя мечта сбылась. Стоит отметить, что немногие из участников шоу становятся большими звездами, но вот одному из участников этого шоу, Евгению Попову, посчастливилось стать новым солистом самого топового проекта «Филатов и Керас». Новая работа этой команды – хит среди счастливых людей сегодня в десятке радио родных дорог. Пятое.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярных артистах и концертах, количеством которых они пытаются свою публику удивить, ну или как минимум порадовать. Певец Сергей Лазарев на днях объявил 3 дополнительных концерта уже на следующий год, поскольку в этом году ему помогли собрать крупнейший концертный зал Подмосковья аж на 5 дней подряд. Артист радуется успеху, но есть в шоу-бизнесе и люди покруче. Вот, например, певец Александр Розенбаум объявил целых 20 концертов в столице. Они пройдут в Театре Российской Армии с 14 октября по 8 ноября. Но были истории и помасштабнее. Вот, например, певец Филипп Киркоров в конце 90-х выдержал марафон аж в 32 концерта за 32 дня в Петербурге и еще

0: Потом после этого 15 концертов за 15 дней в Москве. Вот это были времена. Вся страна удивлялась. Впрочем, артист не теряет энтузиазма и сейчас. Обязательно повторит, если сможет, а может быть даже превзойдет свои успехи. Новый хит Филиппа Киркорова «Луиза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Анжелика Гурбаш на минувшей неделе представила свой новый, самый необычный альбом «Любовь на разрыв», который вышел не только в виде цифрового релиза в Яндекс.Музыке и других стриминговых сервисах, но и в форме виниловой пластинки, прям как в нашем детстве. Над песнями нового альбома работал саунд-продюсер Анны Асти и группы Артик и Асти Олег Сашко, а также аранжировщик и автор песен для артистов продюсерского центра Григория Лепса Владимир Курто. Альбом был записан в жанре лирической поп-рок-музыки. В песнях много гитар, барабанов, ну и вообще такой рок, надо сказать. Артистка представила песни с нового альбома на этой неделе в одном из модных заведений в самом центре столицы при большом скоплении прессы и коллег из шоу-бизнеса. В общем, виниловые пластинки снова возвращаются в моду. Ждем чего-то подобного и от других героев шоу-бизнеса. Наверняка на подобное осмелится и бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова. Тем более ее новый хит «Самолеты» сегодня в десятке радио родных дорог. 3.

0: хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: На минувшей неделе столичные новостные порталы, посвященные светской жизни и шоу-бизнесу, снова стали поднимать тему фестиваля «Интервидение», который прошел прошлой осенью в столице и вроде как должен был состояться и в этом году, но новостей о фестивале этого года пока что нет. Тем не менее, артисты уже усиленно заявляют, что были бы не прочь представить Россию на этом фестивале. Вот, например, о своей готовности на днях заявила певица Татьяна Куртукова. Она подчеркнула, что официальных предложений от оргкомитета ей пока не поступало, однако она без колебаний примет приглашение, если такое приглашение будет. О своей готовности представить страну заявил и певец Филипп Киркоров. Но есть в нашей стране и другие популярные артисты, которые тоже наверняка не против. Вот, например, Денис Майданов и Татьяна Буланова. Их новый хит «Москва-Санкт-Петербург» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Второй.

0: хит-парад главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники группы «Айова» порадовали поклонников новостями о готовящемся большом столичном концерте в одном из московских концертных клубов в начале ноября. Обещают как главные хиты, так и новинки. Будут, говорят, песни, которые знают наизусть. Будут и новые работы, и танцы, и энергия сцены. И тот самый момент, когда граница между артистом и зрителями исчезает, а весь зал превращается в один большой хор, заявляет солистка группы Екатерина Иванчикова. Кстати, новый хит группы «Айова» «Мы» снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Немецкого на дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения –

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Прощаемся, блин!
1: Радио родных дорог. Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения –